0: Люблю твои глаза. Люблю твои губы. Люблю, как ты меня ласкаешь. Как ты меня любишь. Как ты меня целуешь. Люблю тебя. Люблю тебя.
1: I did.